Еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца.
1: Что такое срать?
0: Не я.
1: Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно. Свое.
0: Это не я.

0: если бы у тебя не было срки? Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: Десятое.
2: Десятое.
1: Июня.
0: Июня. В Москве 5 утра.

И мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки, мой друг. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня среда.
1: Десятое. Июня.
2: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: Десятое.
4: Десятое.
0: Июня.
3: Июня.
5: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Товарищи, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
0: Десятое.
3: Десятое.
2: Июня. Июня.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.
5: It's St. Pepsi, bitch.

цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарска или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Дилдаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии...

0: zombies and just a lot of people.
1: Are you in bed?
2: Павловский на Камчатке
3: помнит. Радио Анонимо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 10.
1: 10.
4: Июня.
2: Июня.
5: В Москве 10 часов утра.

0: центру славы света числа.
1: Нет, это не была правда,
2: Петропавловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонимус.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
1: 10
3: июня.
4: Июня.
5: В Москве 11 часов.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: Как ты думаешь, что лучше? Этот пистолет с этими кроссовками? Или этот УЗИ с каблами?
1: Нет, с каблами было лучше.
0: Да? Ладно.

0: Как ты думаешь, что лучше? Этот пистолет с этими кроссовками? Или этот УЗИ с каблами?
1: Нет, с каблами было лучше.
0: Да? Ладно.

0: Как ты думаешь, что лучше? Этот пистолет с этими кроссовками? Или этот УЗИ с каблами?
1: Нет, с каблами было лучше.
0: Да? Ладно.

0: как ты думаешь, что лучше? Этот пистолет с этими кроссовками? Или этот УЗИ с каблами?
1: Нет, с каблами было лучше.
0: Да? Ладно.

I want to represent an idea. I want to represent possibility.

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Десятое.
3: Десятое.
2: Июня.
0: Июня.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Sunt la slavă să vreau și să o am.
1: Radio Anonimo.

0: Сегодня среда.
1: Десятое.
2: Июня.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня среда.
1: Десятое.
2: Июня.
3: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: I love synthesizers.
1: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
2: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
3: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
2: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
4: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
1: Да-да-да. Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Среда.
0: 10.
2: 10 июня.
3: Июня.
4: В Москве 16 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 10
0: июня.
2: Июня.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

Se pende,

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Десятое. Десятое.
1: Июня. Июня.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

La-di-da-di.

0: Сегодня среда.
1: 10.
2: 10.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: такое выражение «лови момент». Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

0: Блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

just point yourself in the direction of your dreams.

0: is gone.
1: Is gone.

метровыми, я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми метровыми, я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: но мы на группу не попадем.
1: Нормально, перейди.
2: Да.
0: Получается, мы ну вот сейчас, не сейчас, а да. Подготовка.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: Десятое.
4: Десятое. Июня. Июня.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

тревога, диджеев слишком много, тревога.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 11.
2: 11.
3: Июня.
2: Июня.

0: вас такие перья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас рога такие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Радио Анонимус.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 11.
2: 11
3: июня.
2: Июня.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 11 июня.
2: В Москве 3 часа ночи.